0: 我的意思是我们先发表一个声明。
1: 英雄所见略同啊。声明宪法要理直气壮，毫不含糊，重申台湾是中国的领土，绝不允许任何外国势力在我国主权范围内横行霸道。
2: 7月1日，第一批美军地面部队到达朝鲜半岛，美国全面入侵朝鲜的行动由此展开。7月7日，美国操纵联合国安理会通过组成联合国军的决议，随后杜鲁门任命麦克阿瑟为联合国军总司令。
3: Заявление президента Трумана от 27 числа и действия МС США являются вооруженной агрессией против китайской территории и полным разрушением устава ООН. Какие бы препятствия не чинили американские империалисты, тот факт, что Тайвань принадлежит Китаю, никогда не изменится. Товарищ Сталин, это было заявление премьер-министра Чжоу Энлая от Китайской Народной Республики.
4: Теперь меня интересует, какие действия могут предпринять американцы.
3: Американские сухопутные силы пытаются войти на Корейский полуостров через территорию Японии. Они воспользовались тем, что нас не было на заседании Совета Безопасности ООН и приняли решение номер 84, которое юридически покрывает их агрессию против Кореи.
4: Обратите внимание, товарищ Молотов, все резолюции ООН...без участия стран нашего социалистического содружества являются незаконными и несправедливыми.
3: В данный момент весь мир смотрит на нас. Мы должны предпринять какие-то действия.
4: Конечно. Необходимо срочно отправить вооружение по нашему договору с Кореей. Посмотрим, на что способны американцы.Кроме того, держите связь с товарищем Мао Цзэдуном. Общайтесь с ним по всем вопросам, связанным с Кореей.
5: Слушаюсь.
0: 美国操控着联合国，又通过了呼吁联合国会员区大韩民国以击退武装攻击及恢复该区国际和平所需之援助的决议。
1: 看来美国是决心大打呀，兵者诡道也，不可不察呀。看来啊，凡事预则立，不预则废，要调整军事战略重心，由东南沿海调整到东北方向，着手组建东北边防军。
0: 好的，
3: товарищ Сталин。Большинство в Совете Министров считают, что мы должны предпринимать какие-либо действия только по обстоятельствам.
4: Товарищ Молотов, а что вы думаете о планах китайских товарищей по созданию пограничной стражи на Севере-Востоке?
3: Я поддержу большинство в Совете Министров. Давайте переживать вместе с ними, но не слишком-то помогать им.
4: Товарищ Мао Цзэдун является великим лидером. Он прошел испытания китайской революцией. Его взгляды на военную стратегию уникальны. Переброска войск с юга на север – это не только мудрое, но и дальновидное решение. Что касается создания пограничной стражи на границе трех провинций – Это надежная защита на границе Советского Союза, Китая и Кореи. Мало того, это может остановить империалистическую американскую экспансию. И это не только защита суверенитета Китая, это еще наша усиленная оборона на Дальнем Востоке. Поэтому, мне кажется, мы должны поддержать их.Срочно телеграфируйте Чжоу Энлаю.
3: Хорошо.
6: 朝鲜人民军已经渡过汉江，急速南进，发起了水源战役啊。
7: 主席，过着水源呢，就是大田。
6: 美军已出。

0: 李大师，周总理来电。李志亮同志，请将我们的几点建议转达金首相：一，你们的长期作战思想是正确的；二，现在的中心任务是在坚持自力更生、长期奋斗的总方针下保存主力；三，如果敌人占领汉城，则人民军后路有被切断的危险。
1: 走，马上去见金首相。好。
2: Не волнуйтесь, товарищ Вишинский. Вот трубка опять забилась.
1: Товарищ Сталин, я должен сообщить вам, что американские войска взяли Сеул. Ким Ир Сен и Пак Чон Ын встретились с нашим послом в Корее Стековым. Товарищ Стеков просил передать их письмо о помощи.
2: Что сказал Ким Ир Сен?
1: В случае, если американские войска перейдут 38-ю параллель, то он просил Советский Союз предоставить военную помощь. Если же по каким-то причинам мы не можем это сделать, то он просил обратиться к китайским товарищам и оказать военную помощь с их стороны.
2: Стратегические интересы Соединенных Штатов находятся в Европе. Наши тоже. Мы не можем все просто так оставить. Мы должны сохранить страны социалистического содружества от разъединения. Кроме того, может начаться Третья мировая война. Это может сказаться на возникновении недопонимания между странами. Поэтому, товарищ Вишинский, срочно обратитесь к китайским товарищам. Если американцы перейдут 38-ю параллель, мы просим их ввести войска для боевых действий. Мы со своей стороны предоставим им воздушную поддержку.
1: Хорошо, товарищ Сталин.
3: 敌人已经逼近了三八线，主席。据估算，现在以美国为首的联合国军地面部队就已经是超过33万人，再加上美国远东空军兵力36000人，海军兵力59000余人。三八线是道坎儿啊！我们可以找印度大使潘尼加，让他带话给美国。 不要低估我们中国人民反对美帝霸权的决心。这个独龙门还耍花招啊！他撺掇着安理会的有关国家搞了一个罢国提案，企图为联合国军占领朝鲜提供法理依据。这次被苏联一票否决之后，并不死心，他们将罢国提案直接送到了联合国大会。

0: Американцы кичатся своим богатством. Мы можем заказать большую компенсацию.
1: Я восторгаюсь вашей мудростью, товарищ Сталин.
0: Товарищ Вишенский, мы должны заявить решительную ноту протеста против бомбардировки нашего аэродрома на Сухой речке. Мы должны показать свое возмущение. В данном случае я верю в искренность их сожалений. Это была ошибка. Поэтому, как только мы получим компенсацию, мы должны сразу же успокоить ситуацию.
1: Да. Гром гремит, а дождь не идет.
0: В настоящее время мы должны полностью контролировать ситуацию в корейском регионе. Иначе никому от этого не будет пользы. Но помните, наше противостояние с Великобританией, с Соединенными Штатами Америки происходит в Европе. Да. Огонь войны разгорается на Дальнем Востоке, и в этом нет ничего для нас хорошего. Для китайских товарищей тоже. Поэтому по поводу вопроса военно-воздушной поддержки скажите им, что мы пока еще не готовы. И предварительно давайте отменим эту поддержку.
1: Хорошо, товарищ Сталин.

0: 甚至六倍于敌人的兵力才能取胜。
1: Да, оснащение китайской армии необходимо улучшить. Вы попросили Советский Союз оснастить новым вооружением 40 дивизий. Но мы будем делать это поэтапно. Сейчас мы готовы вооружить 20 дивизий. Но не стоит это делать до начала боевых действий. Лучше это сделать в боевых условиях. Это мы знаем по нашему опыту. Тогда солдаты смогут более эффективно использовать новое оружие. Это реально поднимет боеспособность в проведении боевых действий.
2: 毛泽东同志这次派我来，主要是向您反映我们目前的困难情况，那就是我们的空军刚刚组建，还不能立即投入战斗。关于空军的问题，
1: простите, советский ВВС пока не готов.Мы можем их отправить только через 2,5 месяца. Мы можем оказать вам военно-воздушную поддержку. Но мы, наши летчики, не можем войти в тыл врага. Если наш самолет будет сбит, это может вызвать большой международный конфликт.станет большой военной угрозой. К тому же Китай сейчас находится на этапе мирного строительства. Это может сильно повлиять на ваше послевоенное восстановление.
3: Сил и дида, 便是团圆。情谊相伴，便是团圆。情谊到了，便是团圆。金河老酸奶，礼送家乡味。
4: 渡江的地点我们已经勘察好了，我们会在上游、下游三个地方搭桥。工兵团正在做准备工作。
5: 好啊，但是有一个情况要考虑进去，为了防止美军飞机的侦察和轰炸，黄昏以后过江。天亮前呢停止，桥要能够迅速的撤离，次日黄昏又能快速搭好。工程难度大，但是要克服，到时候一声令下，要确保20几万大军能够及时安全的过江。
4: 是，保证完成任务。
6: 彭总，彭总，毛主席刚刚发来电报。
5: 你
6: 是10月9日命令暂不实行。13兵团各部仍旧原地进行训练，不要出动。请高岗、泽怀二同志明日或后日来京一谈。毛泽东，10月12日20时。

0: Чжунвай, ты самостоятельно обратился к Мао Цзэдуну. Это нарушение устава.
1: Он не нарушил закон. Мао Цзэдун – это руководитель СУВЭ.
0: У Мао Цзэдуна нет права лидерства. На данный момент войсками руководит совет троих.
1: Но он имеет право.
0: Туда!
2: Ты, не бойся. Мао Цзэдун тоже со мной говорил. Дай мне вернуться к тебе. Он верит, что ты поддержишь.
3: Бука! 34-й хуцяо 多次, не ответ.
2: Еще хуцяо, повторно хуцяо.
4: 报告，八军团罗荣桓主任回电了，
5: 您刚刚在山沟里找到700多名战士，全部牺牲。 他们还在寻找，
6: 如果能多给我们一些武器弹药，就更好了。